мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь, а

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
2: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт granitpamyti.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

стол вариант. И ничего не допросишься, что не посули. Она никакой гарант, она никакой гарант.

осторожно пьют пиво, слушая звонок у двери. Может, это жизнь моя, может, это жизнь моя. А то зашла бы, посидели, может, вобла принесла бы. Неужели я такая свинья или я свинья? Я понимаю, у меня, конечно, нет дворец, два стула, телевизор, тахта, комод, стулья, телевизор, тахта, комод. Сижу и квашу в одну харе, но раз зато нужно выпить, может, еще зайдет, а может, еще

0: наше радио.
1: Все вокруг похоже, и я тоже, я такой же, как они. Человек прямоходящий, две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: осень.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: рецепта.
1: Включаю старый альбом, и наполняется нотами дом.

0: Наша реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 миллиона 600 тысяч рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей.

Небо в ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик и садик детей, и большой внедорожник —

0: ням-ням.
1: Наша реклама.
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам. Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте. Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
3: Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте! Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная – 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросите о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в кампанию, кампания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в кампанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
2: Сложный рецепт на очки. Астигматизм. Призма. Прогрессия. Современные технологии. Точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки. Не приговор. Мы точно справимся. И вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
2: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 тысяч рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали.

0: знаете ли вы?
1: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
2: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
3: Радио.

тише лиском и ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: девочки смеются.
1: Наша реклама.
2: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
1: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Москва подверглась самой крупной более чем за год атаке беспилотников минувшей ночью. С полуночи на подлете к городу был сбит 81 летательный аппарат. За сутки отражено 120 атак. Беспилотник атаковал нефтеперерабатывающий завод. Были ранены 12 сотрудников предприятия. Также повреждены 3 дома. В подмосковных Мытищах обломки дрона попали в строящийся дом. Погибли 2 человека. В результате попадания беспилотника в частный дом в Химках погибла женщина. Еще один человек находится под завалами. 4 человека пострадали в результате прилетов Истрия. Еще в нескольких городах области фиксируются разрушения и возгорания жилых домов, но уже без пострадавших. В общей сложности силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 556 украинских беспилотников над российскими регионами. Падение обломков беспилотника было зафиксировано и на территории аэропорта Шереметьево. Авиагавань сообщила, что фрагменты находятся на безопасном расстоянии от зон обслуживания пассажиров и воздушных судов. На месте работают оперативные службы, обеспечиваются необходимые меры безопасности. Пострадавших разрушений в районе аэропорта нет. Ситуация в пассажирских терминалах оценивается как спокойная. В общей сложности за ночь более 200 рейсов Шереметьево было задержано и отменено. Часть прибывающих самолетов перенаправили в запасные аэропорты. Сейчас воздушный порт обеспечивает прием и отправку рейсов в соответствии со скорректированным планом полетов. Юбилейная 10-я российско-китайская экспо открылась в городе Харбин на севере республики. В нем принимают участие 16 российских регионов. Участников и гостей форума поприветствовал Владимир Путин. Обращение президента зачитал глава российской делегации Юрий Трутнев. Российский лидер оценил возросший масштаб мероприятия и подчеркнул, что экспо дает возможность для содержательного диалога сторон. Он добавил, что программа выставки отражает динамику отношений, партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Форум будет проходить с 17 по 21 мая. Его тема и стало доверие, сотрудничество, взаимная выгода. Алгоритм подбора лекарств от гипертонии по анализу ДНК создали российские ученые. Как сообщили в пресс-службе Сеченовского университета, разработка позволяет более точечно подбирать препараты и дозировку, исходя из индивидуальных генетических особенностей пациента. Это делает план лечения более персонализированным и эффективным. В перспективе данный алгоритм планируют расширить и на другие классы препаратов. Болгария стала победителем Евровидения. Страна впервые смогла занять первое место в этом конкурсе. Республику представила певица Дара с песней «Банга Ранга». Она набрала по итогам голосования 516 баллов. Отрыв от второго места составил более 170 баллов. Израильский певец Ноам Бетан и румынская артистка Александра Капитанеску заняли вторую и третью строчку соответственно. Также в топ-5 попали Австралия и Италия. Всего в финале выступили 25 стран. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
2: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте поездки, получение на aurora.ru/18+.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятник из гранита. Все под ключ за 59 900. Звоните 249-99-89. Сайт гранитпамяти.ру.
5: Сложный рецепт на очки. Астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки. Не приговор. Мы точно справимся. И вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Записывай. Запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
7: Наше радио.

Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

чего человек, я спросил своего визави. Стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кардес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Никс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это

0: Наша реклама.
1: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
2: Подробнее на t2.ru.
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 1-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-20-6. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Вы знаете, бывают новости, которые вызывают недоумение. Вот, к примеру, 15 апреля КПРФ запустила праймерис, или открытое всероссийское голосование за кандидатов в депутаты Государственной Думы на онлайн-платформе «Народный кандидат». И процедура эта выглядит одновременно и странно, и подозрительно, и смешно. Судите сами. Если у «Единой России» в ходе предварительного голосования нам с вами предлагают по 5 и более потенциальных кандидатов, и набравшего больше голосов партия власти выдвигает на выборы, то у КПРФ праймерис, так прямо и написано на их официальном сайте, безальтернативный. Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин честно рассказал, что список кандидатов утвержден заранее руководством партии. По всей стране 225 человек на 225 округов. Вот и в Самарской области коммунисты выдвинули в каждом из 5 одномандатных округов по одному кандидату. Можно проголосовать за него или против него, но выбрать больше не из кого. Кроме того, Юрий Афонин сообщил, что у них в запасе есть 20% каких-то неведомых активистов, на которых руководство партии по результатам голосования может заменить тех, кто будет мало встречаться с избирателями. Проще говоря, в каждом 5-м случае кандидат запросто исчезнет. Ну, как акция в интернет-магазине. Этот нюанс, кстати, подводит нас к еще одной прекрасной детали. У «Единой России» голосуешь через госуслуги, все официально, максимально защищено, строили эту систему единоросса несколько лет. А у КПРФ все происходит на незамысловатом партийном сайте, где невозможно отдать голос, не согласившись на получение СМС-рассылки. Я не шучу. Коммунисты, которые всю жизнь боролись против капитализма, теперь ведут себя как какой-нибудь маркетплейс. Оставьте номер телефона, мы вам пришлем новости, скидки и нашего кандидата. Забавно, не правда ли? Мало того, что выбирать надо из одного кандидата, за это сомнительное удовольствие КПРФ вынуждает еще и на СМС-рассылку подписаться. Вот не знаю, как вас, а меня все эти рассылки крайне раздражают. Но, может быть, найдутся люди, которым нравится получать бессмысленные СМС-сообщения. Собственно, видимо, для них и придумана платформа «Народный кандидат КПРФ».
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках.
3: 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 1 800 000 000 рублей выделит правительство на ремонт дорог после паводков. Средства будут направлены в Забайкальский край, Омскую и Оренбургскую области. Финансирование покроет расходы на восстановление автодорожной инфраструктуры, поврежденную в результате затоплений в период с 22 по 24 год. Мера распространяется на дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки эболы в африканских странах. Сейчас в трех зонах Конго зафиксированы 80 смертей и почти 250 случаев заражения, предположительно связанных с лихорадкой. В организации добавили, что реальные масштабы распространения инфекции могут быть значительно выше официальных данных. Россия готова к возможному попаданию вируса на свою территорию. О предпринимаемых мерах Национальной службе новостей рассказал директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
2: В Российской Федерации имеется система санитарной защиты, автоматизированная система периметр, не имеющая аналогов в мире. У нас есть инфекционная служба многоуровневая. У нас работают эпидемиологи, вирусологи, врачи-инфекционисты. Соответственно, мы можем оказывать первую неотложную, специализированную, высокотехнологичную помощь с инфекционных заболеваний. Поэтому мы к этому готовы, и наши врачи знают об этом заболевании.
1: При этом эксперт усомнился, что вирус распространится за пределы африканского региона. Он напомнил о существовании вакцин, которые могут использоваться для иммунопрофилактики. Ввести детям допуск к социальным сетям только по достижении 14 лет предложили в Общественной палате. Возрастные ограничения помогут в борьбе с интернет-мошенничеством в отношении детей. Эксперты организации сослались на опыт ряда других стран, где действуют подобные меры. При этом в Общественной палате подчеркнули, что введение инициативы должно учитывать проблему использования VPN-сервисов. При помощи данных приложений подростки уже сейчас обходят блокировки, например, для доступа к мессенджерам и онлайн-играм. Одежда с цитатами Владимира Путина пользуется высоким спросом среди китайских посетителей экспо в Харбине. Об этом рассказала глава Национального центра России Наталья Виртуозова. Данной организации принадлежит эксклюзивное право на печать цитат главы государства с его личной подписью. По ее словам, вещи с надписями на русском языке раскупают так быстро, что представители российской делегации всерьез опасаются по поводу возможного дефицита привезенной продукции. Российские самбисты завоевали 11 медалей в первый день чемпионата Европы. 6 из них золотые. 3 победы одержали женщины и еще 3 мужчины. Также в активе команды 3 серебра и 2 бронзы. Чемпионат Европы по самбо проходит в Тбилиси с 16 по 17 мая. Российские спортсмены выступают на турнире с флагом и гимном. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс. Мария Овчарева. Всего доброго.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
2: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Трава растет, сезон идет, триммер Райоби. И косят, и кромку ровняют. И всего за 4900 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
5: ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
3: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Карабес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
4: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
5: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 5330.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212 9990.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 600 000 рублей. За первый год службы более 5 миллионов рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наше радио сделано в России.
8: Знаете ли вы? Поистине, рукописи не только не горят, но и спасают жизнь. В 1912 году при неудачном покушении на Теодора Рузвельта пуля, попавшая в грудную мышцу, чудом не задела жизненно важных органов. Спасением стала 50-страничная копия речи, лежавшая в нагрудном кармане его пиджака. По словам очевидцев тех лет, получив порцию свинца, Рузвельт улыбнулся и продолжил свою 90-минутную предвыборную речь на пост президента Милуоки, штат Висконсин, после чего отправился в больницу.
9: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
5: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
5: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила Райоби. И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис КРС» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
4: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор. Ключевой темой беседы стала подготовка предстоящего визита российского лидера в Астану. Он прибудет в столицу Казахстана для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, который будет проходить 28 и 29 мая. Кроме того, Путин поздравил Токаева с днем рождения. Глава государства отметил, что казахстанский лидер завоевал уважение соотечественников и международный авторитет. Си Цзиньпинь отметил расширение сотрудничества России и Китая. В приветственном слове к участникам российско-китайского экспо в Харбине председатель КНР подчеркнул, что углубление двустороннего партнерства приносит плодотворные результаты. Китайский лидер добавил, что форум даст возможности для упрощения ведения бизнеса и станет площадкой для усиления всестороннего взаимодействия и обеспечения социально-экономического роста обеих стран. Экспо будет проходить с 17 по 21 мая. Детский лагерь в Ростовской области получил повреждения в ходе беспилотной атаки. Обломки дрона упали на крышу одного из строений оздоровительного комплекса «Спутник», сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Он добавил, что возгорания нет, никто из отдыхающих работников лагеря не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы. Украинская беспилотная атака в ночь на 17 мая стала самой массовой в этом году. Средства противовоздушной обороны сбили 556 дронов. Японский разработчик игр Konami объявил об окончательном уходе с российского рынка. С 15 июня компания прекратит оказывать услуги игрокам из России и Белоруссии. Эксперт киберспортивной команды Geltec Cyber Team Михаил Пименов в беседе с Национальной службой новостей объяснил, что действующие игроки найдут способ обхода ограничений.
2: Мы не первый день наблюдаем, что какие-то компании ограничивают свою деятельность на российском рынке. И со стороны игроков всегда находятся какие-то способы обхода. Это могут быть и зарубежные аккаунты. Если это связано со сложностями оплаты, существует много разных посредников, которые позволяют это сделать, либо купить существующие ключи, либо внести оплату на платформу, которая не принимает российские платежные средства. Поэтому во многом для текущих игроков вряд ли сильно много что-то поменяется.
1: Компания Konami известна сериями Castlevania, Silent Hill и футбол и другими играми. Сразу два альпиниста в один день установили новые мировые рекорды подъема на Эверест. Непалец Ками Рита покорил высочайшую вершину мира в 32-й раз. Он обновил рекорд, который сам же и установил год назад. До восхождения 55-летний альпинист намекнул в соцсетях, что это может быть его последний подъем. Альпинистка Лакпа Шерпа достигла вершины уже в 11-й раз, больше, чем любая другая женщина в мире. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201-42-40. Первая Самарская оптика.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио. Так бьется сердце.

Дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
3: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби» и сверху, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ», город Москва, УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
4: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кардес» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше.

Это знает моя свобода, это знает моя свобода, это знает мое поражение, это знает мое торжество.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
3: Срок акции 6 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, срок, месте, порядки получения на aurora.ru/18+.
0: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
7: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В «Эксперт Авто» автомобили легендарного корейского качества с увеличенной выгодой по программе «Трейд-ин». Новый «Солярис» ждет вас по цене от 2 миллионов 235 тысяч рублей. Надежность, проверенная временем. Количество автомобилей ограничено. Ждем вас в «Эксперт Авто». Улица Демократическая, 55. 321-400.
2: Стоимость указана на автомобиле «Солярис Кар С» в начальной комплектации при условии обмена вашего автомобиля по программе «Трейд-ин». Не является публичной офертой.
3: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив «Золотого яблока». Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
7: Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Дмитрий Песков назвал позитивным сдвигом активное обсуждение в Европе необходимости диалога с Россией. Пресс-секретарь президента отметил, что европейские чиновники могут связаться с Владимиром Путиным по телефону, если захотят. Он выразил надежду на практичный подход европейцев и заверил, что Москва готова к диалогу. Песков также усомнился в том, что глава евродипслужбы Кая Каллас сможет выступить в качестве возможного посредника. Ранее она раскритиковала предложенную Путиным кандидатуру бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера и заявила, что могла бы вести переговоры сама. Пожар произошел в районе атомной электростанции Барака на западе Объединенных Арабских Эмиратов. Объект загорелся из-за атаки беспилотника, говорится в заявлении Центра по чрезвычайным ситуациям Абу-Даби. Возгорание произошло в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра, а пострадавших не сообщается. Отмечается, что угрозы радиационной безопасности нет, все энергоблоки работают в обычном режиме. Эту информацию также подтвердило Международное агентство по атомной энергии. Принадлежность летательного аппарата, атаковавшего территорию станции, не указывается. Российские ученые разработали сервис для распознавания вредоносного контента в сети. Он автоматически выделяет недостоверную, потенциально опасную и нежелательную информацию в интернет-публикациях. Созданием модели занимались сотрудники Московского технического университета связи и информатики. Разработка объединяет классические лингвистические методы с нейросетевым подходом. За счет этого достигается высокая точность анализа текстов. В дальнейшем создатели сервиса планируют совершенствовать модели машинного обучения, расширять словарь анализа и повышать точность классификации контента. Около 18 тысяч компаний закрылись в Карловых Варах из-за оттока россиян за последние 6 лет, следует из статистических данных. С 2020 года количество туристов из России на курортах данного региона Чехии снизилось на 93%. До пандемии город посещали более 80 тысяч россиян, а в 2025 году чуть более 6 тысяч. В связи с этим многим санаториям приходилось перепрофилироваться или вовсе закрываться. Власти города еще несколько лет назад жаловались на сокращение числа российских туристов, которые были главными клиентами чешских курортов. В Роскачестве дали рекомендации по выбору ранней клубники. Главный ориентир – запах. Слабый аромат или его полное отсутствие может быть признаком недоспелости. Если плод зрел на грядке, а не во время транспортировки, у него будет ярко выраженный земляничный запах. Листья у качественной клубники должны быть зелеными, свежими и упругими. Сама ягода должна быть равномерного цвета, сухой, гладкой и упругой, без потемнений, вмятин и признаков загнивания или плесени. Эксперты советуют обращать внимание на размер плодов. Если он одинаковый, вся партия принадлежит к одному сорту, значит урожай не перекладывали из тары в тару несколько раз. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсеенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Сложный рецепт на очки, астигматизм, призма, прогрессия, современные технологии, точная диагностика и опытные специалисты. Сложный рецепт на очки – не приговор. Мы точно справимся, и вам понравится результат. Салон сложной оптики. Новосадовая, 24. Телефон 201 42 40. Первая Самарская оптика.
5: Имеются противопоказания. Необходимо консультация. Специалиста.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Знаете ли вы?
9: Всем давно знакома птичка с бывшего логотипа Twitter, но не все знают, как ее зовут. Оказывается, имя Ларри ей дал один из основателей социальной сети BeStone в честь своего кумира, знаменитого американского баскетболиста Ларри Бёрда. Баскетболист трижды был назван самым ценным игроком НБА. При нем его команда, Boston Celtic, наконец начала побеждать. Но со сменой владельца Twitter в лице американского миллиардера Илона Маска и ребрендингом компании, по словам пользователей, вместе с визитной карточкой соцсети ушла и целая эпоха.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
11: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наше радио.

0: наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Наша реклама.
1: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: сделано в России.
1: В темном зале все танцуют, и моя подруга в такт извергает дозу пота в дискотечный смрад. Я стою в крутом раздумье среди потных и мокрых рыл.

0: все.
1: Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Добрый день, друзья, здравствуйте. Это литературно-рассудительно обсуждаемая философско-культурологическая
3: ироническая программа.
2: Программа «Наше все», «Нескучные поэты».
3: Да.
2: Ольга Ершова, Дмитрий Ленский. Здравствуйте, друзья.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня мы хотим поговорить, а почему бы нет, у нас есть с вами час, и давайте обсудим тему влюбленность, Ольга.
3: Давайте.
2: Как вы относитесь к теме влюбленности? Как часто вы туда можете? Как часто вы вообще влюбляетесь?
3: Вы знаете, у меня есть такой золотой стандарт.
2: В любви?
3: Нет, золотой стандарт по влюбленностям.
2: Ага, еще интереснее, так.
3: Вообще вот лучше всего я себя чувствую, я так заметила, когда я влюбляюсь где-то раз в полгода.
2: Угу.
3: Вот.
2: Чаще нет, как-то дискомфортно.
3: Чаще не очень и реже. Уже
2: как
3: какой-то застой какой-то такой, ага. Знаете, энергия должна как-то новая. Это же обновление своего рода.
2: Конечно.
3: Влюбленность — это обновление. Ты как будто бы вот раз и сменил линзу, ты меняешь ракурс, ты становишься другим человеком. На время ты становишься другим человеком, и это прекрасно. При этом не обязательно, чтобы этого что-то выливалось.
2: Абсолютно, конечно, да.
3: Да, это такое обновление. Вот. Ну, а для нас, творческих людей, мы же вообще немножко извращены, извращенцы в том плане, что мы это сублимируем.
2: Говорите о себе. Я вполне нормально. Я по законодательству Российской Федерации люблю.
3: Да, я имела в виду, что мы иногда используем это чувство в каком-то смысле для...
2: Ну, для подпитки.
3: Да, для подпитки своего...
2: Это правда.
3: ...творчества. Вот. В то время, когда нормальные люди хотят быстрее как-то утолить эту жажду, да, ты иногда ее вот так вот...
2: Пьешь мелкими глотками.
3: Прям специально вот так это двигаешь, да,
2: ага.
3: И говоришь, так-так-так, сейчас еще не время, а вдруг хуже будет?
2: А вдруг хуже будет?
3: А сейчас же хорошо все.
2: Да, и потом же, мы же давно придумали такое понятие, как френд-зона. Посиди, милый, там, а я сейчас подумаю.
3: Ну вот, так это ты себе сам причем говоришь.
2: Ты себе сам?
3: Сам ты себе говоришь, да, посиди-ка ты, пожалуйста, пока в отдалении, потому что...
2: Ага. Как вам кажется, как это на другого человека действует? Вот если вы, допустим, в кого-то влюбились, Ольга, вас это подпитывает, а он должен быть в курсе или как бы пусть мучается самостоятельно и пусть сам там выбарахтывается?
3: Нет, ну это уже там по ситуации, как если он какой-то сделает шаг навстречу, дальше уже будет видно, а пока если не делает, то зачем провоцировать?
2: То есть вы, допустим, влюбились, но вы ждете все равно, чтобы ваш адрес в вашу сторону сделали первый шаг, Ольга?
3: Ой, вы знаете...
2: Это сложная жизнь, да, это сложный вопрос, это сложное шоу, наше все.
3: Я скажу, немножко другая ситуация. Мне, может, человек нравится.
2: Так.
3: То есть без всяких сигналов, вот просто нравится, это сразу. Но для того, чтобы я влюбилась, мне нужно уже увидеть, что в меня влюблены. Вот... Если я вижу влюбленные глаза, то вот это для меня такой какой-то, я не знаю, включается сигнал, и я влюбляюсь в ответ уже, да.
2: То есть это вас как на семафоре, допустим, да, загорается зеленый свет,
3: да,
2: и вы тогда поехали. А если нет, то вы стоите, хлопаете глазами, считаете мух.
3: Не хлопаю глазами, просто у меня даже это чувство, оно до конца вот, ну, не включается. То есть, да, симпатия есть, но для того, чтобы влюбиться, то есть я влюбляюсь ответно, да.
4: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
0: Наше радио.

0: все. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский, нескучные поэты и наше все обсуждаем сегодня влюбленность. Ольга, задайте мне несколько вопросов, пожалуйста, касательно мужской влюбленности. Я хотел бы на них ответить с точки зрения мужчины, поэта и пожившего мужчины-поэта.
1: А скажите, у вас...
0: Последняя будет очень плохая.
1: Скажите, а у вас вот эти три ипостаси, мужчина-поэт и мужчина-поживший поэт,
0: да.
1: Это все разные?
0: Абсолютно разные.
1: Разные Дмитрии.
0: Абсолютно разные Дмитрии. Мужчина, он просто рациональный, он денег пытается заработать, он пытается взять, обеспечить себе уют и быт, потом появляется поэт. Это, ненавижу его, лучше всех он. Он самый умный, самый красивый, самый классный, им восторгаются женщины, он легко пишет стихи, и мужчина, поживший поэт,
1: так.
0: Не получивший, скажем так, все гранты литературные, литературные премии, Нобелевку по той же литературе, он такой, он становится более циничный, он ценит каждое свое слово, он не просто так.

0: Пыхина. Просто чтобы там встретиться. Потому что там она живет, и там не хотелось с ней встретиться.
1: Допустим.
0: Я живу в Одинцове, работаю. Октябрь, благо, одна ветка. Потому что с пересадками я мог бы не доехать. Вот, это очень долго пересаживаться. Вот, поэтому вот зачем это происходит, и тебе все равно. И 30 километров для, в общем, бешеной собаки – это не крюк. Вот, тебе хочется помогать, хочется делать глупости. Ты не видишь ничего вокруг. И это, наверное, прекрасное чувство. Очень часто разрушающее чувство, поскольку все мы уже взрослые люди. У всех у нас там есть своя жизнь и свой бэкграунд. И очень часто, ну, она прям, ну, просто заставляет тебя перестроиться заново. Там берет и твой фундамент переделывает. И думаешь, а вот, ой, а надо ли мне это? Ну, нормально стоял сарай. Ну, нормально там, ну, хрюшки бегали иногда там, вот. А как-то, а тут приходится брать и переделывать. Но это хорошее чувство.
1: Хорошо, помимо того, что вы начинаете делать глупости, что дальше? Ну, как вариант.
0: А дальше, ой, как интересно. А дальше это либо развивается в любовь, либо заканчивается глупостями.
1: Это должно от кого исходить?
0: Ну, как-то сложится все. Как-то вот как-то звезды, я не понимаю. Время года, деньги на поездку.
1: А вы понимаете, мужчины, что вы с нами
0: лень,
1: делаете?
0: Чистые носки.
1: У вас там как-то должно все сложиться. Женщина бедная.
0: У меня как-то сломалась бритва, и я не поехал на свидание только потому, что половину лица сбрила, половину сломалась. И я сказал, говорю, извини, дорогая, я не могу.
1: И вы больше не виделись.
0: Не виделись больше, да. Мне что-то так сложилось. Думаю, ну, не судьба. Понимаешь? Но я это всегда называю любовь навсегда. Это когда ты можешь идти по городу и просто увидеть глаза, влюбиться, и тебе же не важно, кто это, что это, зачем это. Ты никогда не пойдешь знакомиться. Ты просто вот какой-то образ увидел, и все. И ты идешь, все в голове нарисовал там что-то. Ты-ды-ды-ды-ды-ды. Вот фигак-фигак, рассказ
1: ну, кстати,
0: какой-нибудь получился.
1: У меня
0: получился.
1: Было такое в 5 лет. Я влюбилась с первого взгляда в мальчика.
0: Как вы сейчас просто перечеркнули все 50 лет моей жизни своим 5-летием. Итак, друзья, мы обсуждаем влюбленность. И то, что женщины и мужчины не то, что с разных планет. Мы, походу, прям просто по разную сторону горизонта событий. Мы до черной дыры.
1: А, да. А не правда ли Бетховен это до, а Шуберт это после?
2: Наше радио.
3: Мне кажется...

0: все.
1: Дмитрий, да. Скажите мне, пожалуйста, как часто у вас бывает так, что вот вы влюбляетесь, потом это во что-то перетекает, и вы жалеете об этом? Или чаще всего не жалеете?
2: На самом деле тут нужно понять, как часто это во что-то перетекает. Потому что, знаете...
1: А как часто?
2: Вы знаете, ну как часто? С возрастом все реже и реже оно течет. Вот, чтобы сейчас не пошли что-нибудь такое, а я могу.
1: Да,
2: и
1: давайте.
2: Все уже тоже поняли, о чем
1: развивать,
2: я.
1: Развивать.
2: Да, не будем разливать из пустого в порожнее. На самом деле, ты знаешь, с возрастом же мы все реже подпускаем к себе кого-то. И даже мы стараемся влюбляться и любить с осторожностью. Это, к сожалению, это вот черта возраста. И просто нам часто делали больно, и ты не хочешь этого. И потом бывало такое, что ты делал больно. Ты тоже не хочешь это повторять. А зная свои реакции, свои какие-то привычки, ты можешь таких вещей понатворить. Поэтому мы очень сходимся. У меня есть тоже такая строчка, она связана с мамой. Правда, извините, что я сейчас о себе. Мы подпускаем к себе осторожней. Понимаешь? Вот, но там, в общем, до сих пор еще чувствуем кожей. В этой литературной рубрике будем вспоминать такое слово, как «быт». О, сколько он, честно говоря, загубил прекрасных чувств, стихотворений, отношений, творческих людей. Огромное количество творческих людей, поскольку они именно и не приспособлены. А вот влюбленность, она дает возможность, кстати, в том числе она дает возможность не видеть каких-то недостатков.
1: Да.
2: И ты любишь человека целиком и полностью.
1: Ну, в этом...
2: С долгами, с микрокредитами.
1: В этом и прелесть дофаминовой фазы, Дмитрий.
2: Да. Что это? Это когда хорошо или когда уже плохо?
1: Это когда очень хорошо, это фаза влюбленности.
2: Когда очень хорошо.
1: Да. Есть у меня такое стихотворение. «Любовь нам после обещает рай, но пока пойди поумирай. Лежим под небом, будто под навесом. Любовь всегда хранит тебя под прессом, но словно поднимает от земли. Мы так бедны, но мы как короли». Ну, в общем, это длинно, не буду читать.
2: Я долгие пишу стихи, поставить точку. Как умереть? Это Хаткина. Это Хаткина, донецкая поэтесса, тоже прекрасная совершенно поэтесса, которая тоже не могла поставить точку. Ей было это очень сложно сделать.
1: Кстати, наши каналы Ершова пишет, и Ленский жив.
2: И Ленский жив, да, все очень просто.
1: А потому что он жив, а она пишет, вот и все.
2: Да, тут как бы логику искать не нужно, она есть.
1: Есть уже.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
5: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21-16+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Вы хотите увидеть в своем городе ухоженные дворы и парки, благоустроенные улицы и площади? Как сделать жизнь более комфортной? Решать вам! Станьте участником всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства. Принять участие могут россияне старше 14 лет на портале загородсреда.госуслуги.ру. Выбирайте! Голосование проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наше радио.

0: все. Это наше все. Нескучные поэты. Ольга Решова, Дмитрий Ленский. Здравствуйте еще раз, друзья. И хотел бы я обсудить такое понятие, как... Вот смотри, считается, что, допустим, влюбленность, она заставляет нас, ну, не только делать там какие-то безумства, лазить в окно к любимым с ромашками, вот, презирая свой страх и травмы и прочее, прочее, чтобы только порадовать ее, да?
1: Страх высоты.
0: Да, и вот. Только страх высоты, и страх полиции, и страх чего угодно тоже. И вообще, елки-моталки, что я лезу? Есть лифт, это ж не важно. Ладно, шутки в сторону. Но ведь влюбленность нас еще и толкает к чему-то прекрасному. Мы же хотим больше видеть прекрасного, мы хотим этим самым делиться. И мы хотим творить, например, писать стихи. Как много людей, которые влюблены, мужчины, женщины, пишут друг другу. Пусть они нелепые, пусть они не прям правильные, никогда не будут там шедеврами литературы.
1: Действительно, ведь появляются именно стихи, не что-нибудь другое. Не начинают писать картины, да, как правило, это именно стихи. То есть поэзия, она как никакая другая сфера искусств связана с этим именно чувством.
0: Да.
1: Потому что, ну вот, ну это как инь и янь, я не знаю, это сопутствует всегда влюбленности. Поэтому для нас это такая пища, эта влюбленность. Пища для стихов. Это, конечно, ужасно звучит.
0: Да почему нет? Это же прекрасно. Вот я хочу сейчас наших слушателей попросить вспомнить свои первые детские любовные стихотворения. Ведь вы же что-то делали. Вот просто это где-то в вашей голове было. Потому что, ну, как мне кажется, каждый мальчишка в нашем классе вот писал стихи в своей, ну, там, девочке, в которую был влюблен. Такое было, ну, вот я видел это.
1: Да. И мне даже знакомая показывала свои стихи, которые она написала в период влюбленности. Она говорит, больше никогда, ни до, ни после у меня не получилось. Даже близко что-то такое написать. Говорит, то есть вот насколько это чувство, оно тебя как-то поднимает над собой.
0: Угу. Да, конечно, конечно.
1: Ну, уровень твой повышает. И, собственно, ты пишешь то, что никогда больше написать не сможешь.
0: А потому что это на таком острее чувство идет, и в этот момент твое рациональное, оно слегка притупляется.
1: Ну, мне кажется, даже не поэтому, а потому что ты чуть-чуть касаешься поднебесной. Ты чуть-чуть поднимаешься.
0: Ну, вот я так и говорю, что вначале рациональное отключается, и у тебя начинается полет, у тебя идет прямая связь, и тогда тебе поступает столько информации, которая на эту информацию ты раньше не обращал внимания, ибо все вот твои вещи житейские уходят на второй план, и тебя колбасит только дофаминовый такой ритм.
2: Наша радио.

0: все».
1: Дорогие друзья, это проект «Наше все». Дмитрий Ленский, Ольга Ершова. Мы рассуждаем о влюбленности.
2: Как-то мы очень нервно рассуждаем. Ну, как мне кажется, когда влюбленность, знаешь, такое легкое придыхание должно быть. Какая-то такая утомная слова.
1: Подождите, сейчас будет придыхание.
2: Давайте.
1: Агата Кристи когда-то сказала: человек, если он влюблен, он ведет себя как овца. Ты прекрасен и галантен, если ты не влюблен. Вот. Есть у меня такая шпилька. Влюбленный где-то я прочла. Ведет себя слегка дебильно. Вот из чего я поняла, что вы влюбились очень сильно. А вот, собственно. А бывало ли у вас, Дмитрий, какое-то вообще странное, непримерное поведение в этом состоянии? Расскажите.
2: Огромное количество. У меня сопли полетели, простите. Вот, огромное количество.
1: Ну что, вы вели себя, как сказала Агата Кристи, как овца.
2: Ну, не то чтобы как школу считать. Тогда да, потому что, я уже говорил об этом. Гормоны убивают. В общем, подросток, мальчик, он должен учиться до, допустим, 12 лет, потом брать перерыв от всего. Потому что там строится гормон.
1: Угу.
2: И то, как мы выражаем симпатию к девушке, это ни на что не натянуть. Это даже сову не на глобус. Это даже глобус не на елку, понимаешь? Это вообще не получается. Это когда ты смотришь на нее, у тебя дыхание спирает, и ты берешь, а у тебя в руке портфель. А тут сменка, второй еще пакет. И чем ей прилетит в спину? Ты уже не... Почему ты это делаешь? Ты этого не знаешь.
1: А что она стоит такая красивая, нарывает?
2: Нет таких мыслей. Ты просто стоишь и думаешь: на, люблю.
1: Ага.
2: Вот в этом «на» это люблю. Понимаешь, у нас была там классная Маринка, у нее были длинные косички, мышиные-мышиные, тонкие-тонкие. Но мы тогда не понимали, что там, ну, как-то ширина косы важна. Это потом, чем шире и больше, тем будет лучше. А так как бы, ну, тоненькие-тоненькие. Мы их привязывали к спинке стула. Просто потому, что девчонка была красивая. И она встает, эти длинные волосы, бац, у нее шея, она бьется головой в соседнюю парту, заднюю. Вот, и идет. И все еще такая же красивая идет. Почему с нами было такое? Я не понимаю.
1: Во взрослом возрасте эти глупости во что переросли?
2: Наверное, в сублимацию. Вот тут тогда начинаешь писать стихи уже. У меня вот именно, знаешь, вот у меня влюбленность действует только тогда, когда она заканчивается. Ну, вот заканчивается, либо я ее заканчиваю. Поскольку, к сожалению, я уже в том возрасте, когда я умею и заставлять себя влюбиться, и заставить себя не любить.
1: То есть твои стихи пишутся, когда влюбленность закончилась?
2: Ну, не то, что закончилась. Но я вот, в общем, знаю, что из этой влюбленности
1: знаешь,
2: ничего не будет. Да.
1: Это
2: тоже становится образом,
1: себе...
2: и уже можно развить отношения, и вы расстались, и вы пострадали, и т-т-т-т-т-т. Вот, никто ни в чем не виноват, просто вы еще даже не встретились, но вы уже расстались
1: там. Я, кстати, тебя очень хорошо понимаю. У меня стихи тоже очень многие написаны после любви.
2: После любви. Той самой любви, которая
1: после
2: никогда любви. И не должна была состояться. Так, легкая влюбленность. Ну, подумаешь.
1: А мы сегодня рассуждали о влюбленности. Слегка соприкоснувшись рукавами, мы с Дмитрием рассуждали о влюбленности.
0: Наше радио.

0: Яблоко. Узнайте об акциях на сайте anfit.ru.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Новые меры по защите россиян от действий телефонных и кибермошенников планирует принять Госдума в ближайшее время, сообщил Вячеслав Володин. Председатель Палаты парламента подчеркнул, что злоумышленники используют новые технологии, поэтому совершенствование механизмов противодействия находится в приоритете. С 2025 года принято 11 федеральных законов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. В первом квартале этого года число подобных звонков уже сократилось. Показатель варьируется от 33 до 74% в зависимости от оператора. Володин добавил, что правоохранительные органы ведут работу по пресечению противоправной деятельности. В частности, в Санкт-Петербурге выявили крупный центр связи, который совершал свыше 3000 мошеннических звонков в день. До 15 дополнительных баллов за общие целевые индивидуальные достижения могут добавить абитуриенту российские университеты, рассказали в Минобрнауки. За общие индивидуальные достижения можно получить до 10 баллов. Конкретное количество вузы устанавливают самостоятельно. К таковым относятся окончание школы или колледжа с отличием, участие в олимпиадах, волонтерство, наличие значка ГТО и другое. Целевые индивидуальные достижения учитываются при приеме на целевое обучение. К ним относятся участие в профориентации, проводимой заказчиком такого обучения. За них могут начислять до 5 баллов и добавлять к сумме за общие достижения. Средняя зарплата в России к 2029 году превысит 132 тысячи рублей, подсчитала РИА Новости, изучив прогнозы властей. Ожидаемая величина более чем на 31% превысит результат 2025 года. В нынешнем году ожидается рост на уровне 8%. Показатель превысит 108 тысяч. Речь идет о среднемесячной начисленной заработной плате работников организаций. Показатель рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. При подсчете учитываются доходы всех сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие начисления. Россиянки Мира Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир женской теннисной ассоциации в Риме в парном разряде. В финальном матче спортсменки обыграли испанку Кристину Букшу и американку Николь Мелликар-Мартинес со счетом 6-3-6-3. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Для дуэта это третья победа в турнирах женской теннисной ассоциации. Также они стали серебряными призерами в парном разряде на Олимпийских играх в Париже. Анонсировано сразу 4 сериала по вселенной фильмов «Форсаж». Они находятся на ранней стадии разработки, подробности сюжетов пока не раскрываются. Однако звезда франшизы Вин Дизель, который выступит исполнительным продюсером всех проектов, рассказал, что основное внимание будет уделяться уже знакомым зрителям персонажам. Также ведется работа над фильмом «Форсаж навсегда», который станет заключительной частью кинофраншизы. После его релиза развитие вселенной продолжится на малых экранах. Премьера последней полнометражной ленты серии запланирована на март 2028 года. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: Жизнь бывает разная, для кого опасная, а кому идти по краю кажется верней. Ты поймешь, как рисковал ей.

0: Наша реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная. 152 рубля, в которые государство ежегодно переводит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 000 000 в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «региональное отделение» не скромная, не экономная, а почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросите о помощи, в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Проверено временем.

И письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

бы письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
2: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Экстренные новости. Автостат.ру официально признал Tenet T7 лидером продаж 2026 года. Владельцы Tenet T7 отмечают его надежность, комфорт и доступную цену от 1 999 000 рублей. Спрос растет. Приобрести автомобиль можно у официального дилера VIP-Авто по адресу Демократическая, 55, или Антонова Овсиенко, 46. Телефон 8 846 212 0101.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
2: И еще более 45 европейских аттракционов.
3: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
2: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
4: Хватай подарки за покупки. Приходи за покупками в «Аврора Молл». Играй и участвуй в акции. Больше покупок, больше подарков. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
5: 26 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правила, количество призов, сроках, месте порядки получения на aurora.ru/18+.
6: Гранит памяти. Качество на совесть. Памятники участникам СВО на особых условиях. Сохраним память героя достойно и поможем в оформлении документов. Звоните 249-99-89.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
9: Наше радио. Музыка.
10: Знаете ли вы?
11: Зимой, чтобы начать движение автомобиля, порой мешают запотевшие стекла внутри салона, которые в сильные морозы мгновенно превращаются в наледь. Во всем виновен конденсат, образующийся из-за разницы температур. Чтобы избежать подобной ситуации, не стоит после завершения поездки закрывать машину. Остановите двигатель, откройте двери и охладите салон в течение пару минут. И вы увидите, как утром одной проблемой станет меньше.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Радио.

0: Наша реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
4: Наше радио.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Наша реклама.
1: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
4: Наше радио. Так бьется сердце.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Picasure Pro для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
3: Наше радио.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске «Will to Kill» — «Удушье». Как пишут сами музыканты про свою новую работу, когда тишина в голове невозможна, а единственный враг смотрит из осколков разбитого зеркала, остается только лишь чувство удушья. Прекрасная композиция, парням спасибо за работу и удачи!
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива «Мещера», название трека «Белый плен». Краткая информация. Dark Folk Metal коллектив из Рязани отчитывает свою историю с конца 22-го. В музыке присутствуют вкрапления классического эпического звучания оркестровых инструментов, гуслей, тальхарпы — это такая разновидность арфы. Яростные вставки black metal ударных и рифов сочетаются с этнической перкуссией и звуками варгана. За «Мещерой» я внимательно слежу, радуюсь успехам, причем не только музыкальными, но и в смысле признание. Вот, например, сейчас у группы идет сбор средств на создание четвертой главы нашего творчества. Уже собрано 352 с лишним тысячи рублей при цели в 1 миллион. Пожелаем удачи во всем, а прямо сейчас новая работа.
1: Жесткий диск.
0: «Мещера», «Белый плен».

0: Команда Мещера, трек называется «Белый плен», новинка.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Много писем будет, вот еще одно. Название коллектива «Минимум счастья», название трека «Мразота». Или «Мразота», кстати, интересно. Краткая информация о коллективе. Если бы этот трек можно было бы взвесить на весах, то они бы развалились на части и окислились бы от этого вязкого жира. One Man Band, «Минимум счастья», выпускает экспериментальный сингл, на котором заходит на территорию таких жанров, как дедкор и грайндкор. Композиция накрывает волной звука, сбивает с ног, давит, душит и не отпускает до самого финала. Именно за это мы и любим музыку. Это вызов, испытание и звуковой шторм, который стоит пережить. Давайте попробуем.
1: Сейчас будет потяжелее.
0: «Минимум счастья», «Мразота» или «Мразота».

0: музыкальный проект под названием «Минимум счастья».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «The Way of Silence», название трека «Вселенная Марс». В настоящее время музыканты делают треки в двух концепциях – славянская мифология и космическо-фантастическая тематика. Давайте послушаем вещи с тематикой номер два.
1: Жесткий диск.
0: «The Way of Silence», «Solar Breath», «Вселенная Марс».

0: Freeway of Silence, Solar Burst, Вселенная Марс.
1: Жесткий диск на нашем. Нам пишут.
0: Название коллектива Promise Untold. Название трека Why is my son a capybara? Интересное название. Краткая информация. Promise Untold – московская группа, играющая альтернативный инструментальный металл. Ну, мы уж хорошо знакомые, по крайней мере, по музыке. Why My Son is Capybara – сюрреалистическая инструментальная притча о растерянности, принятии и странной нежности, которая рождается там, где логика уже не помогает. В этом треке абсурд становится способом говорить о близком и непонятном одновременно.
1: Слов нет.
0: Promise Untold – Why is my son a capybara?

0: Promise Untold, трек WMSIC.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива – Аматорахат. Название трека – Сомнамбул. Краткая информация. Сомнамбул – один из ключевых треков в концепции дебютной пластинки курских дедкорщиков Аматорахат, поскольку ненадолго вырывается из общей канвы и напрямую говорит о том, что годами копилось внутри. Боль, страх, надежда, прощение – это не крик отчаяния, это крик освобождения, который ложится на рельсы симфонического металла с его высокими женскими голосами и дедкорной тяжести. Зеркало, являющееся вызовом каждому, кто готов заглянуть в себя и спросить: «А что оставлю я?»
1: Жесткий диск.
0: Аматорахат, Сомнамбул.

0: Амат Рахат, пишется латиницей, трек называется «Сомнамбул».
1: Жесткий диск.
0: Название коллектива я потратил на аниме «10 тысяч часов». О, мы уже знакомы. Название трека — «Синдром одиночки». Краткая информация. Я потратил на аниме «10 тысяч часов» проект из Сибири, в рамках которого музыкант выпускает домашний и уютный пост-рок, который погружает слушателя в атмосферу ностальгических воспоминаний и тихих откровений. «Синдром одиночки» — второй сингл проекта, вдохновленный аниме «Призрак в доспехах». Обложка релиза является аллегорией на то, как души людей заперты в высокотехнологичных машинах, но все равно не чувствуют себя свободными. В это же время сама композиция представляет из себя инструментальный и меланхоличный, погружающий в грусть пост-рок, что помогает в раскрытии общего музыкального замысла и погружении в экстатическое состояние созерцательной глубины.
1: Слов нет.
0: Я потратил на аниме 10 тысяч часов «Синдром одиночки».

0: второй инструментальный трек в рамках одной программы. Где это видно такое? Команда называется «Я потратил на аниме 10 тысяч часов». Трек «Синдром одиночки».
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива, ну тут сложно прочитать, как бы Blackstone, но в слове Black вместо буквы A, V. Название трека «Тишина». Краткая информация о коллективе. Основанная в 2025 году продюсером и композитором Алексеем Бакуловым и вокалистом Никитой Черным, группа создает музыку на стыке модерн-металла, метал-кора и альтернативной электроники, вдохновляясь такими коллективами, как в том числе Daysicker, Sleeptalking и Bad Omens.
1: Жесткий диск.
0: Blackstone, «Тишина».

0: Герой трека, пишут музыканты коллективов Make Me Insane и Cassidy, представляет из себя оборотня Саламандру, о чем говорит метка на его груди. Когда он превращается, сгорает подобно Фениксу и возрождается в рандомных местах. Он ищет свою любовь, девушку, с которой он видится в своих реалистичных снах. Они ищут друг друга, и это романтично-трагичная история о бесконечном поиске любви.
1: Жесткий диск.
0: Make Me Insane, Cassidy, Саламандра.

0: Саламандра, работа Make Me Insane и Кэссиди.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива Solar Echoes. Название трека «Петля». Краткая информация. Это солнечный луч меланхоличного металла с экспериментами внутри жанра. Тяжесть звука в сочетании с эмоциональным миксом женского и мужского голосов определенно не оставит равнодушным. Ну давайте посмотрим, оставит или не оставит.
1: Жесткий диск.
0: Solar Echoes «Петля».

Однажды мне сказали, время — это плоский круг. Все, что мы когда-то сделали или еще сделаем, мы будем все это делать снова и снова и снова. И тот маленький мальчик, эта маленькая девочка окажутся в том же самом месте снова. Снова. И снова.

конца программы остается где-то примерно 2 минуты, и, к сожалению, целиком следующий трек не влезет, но хотя бы частичку послушаем. Это коллектив «Ворот», трек «Остатки прежней формы» и этот мелодик «Death Metal», ведущий сингл с предстоящего полноформатного альбома, который выйдет 20 мая 2026.

0: «Ворох» называется команда, остатки прежней формы называется сингл, который совсем скоро станет частью нового альбома. На этом все. Место на жестком диске на сегодня закончилось. Помним о самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи на следующей неделе. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

звездочка в буране, тянутся цветы герани за оконный переплет. Снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка.

чердака, с верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

идет густой, густой, в ногу с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит он.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

свой занавес. Как от тысячи ярких снов поменять значение слов.

если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.